Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих.

Яко милостив и человеколюбит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

лучшее время живота нашего в мире и покаянии скончати. Угодно.

Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и верующих.